Хашиг дайшчога тупо. И дамикрим штатуку. Мачи туманщаши нохкичиг дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мухкинстис.